0: өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Посмотри, не в глаза, ты прости меня.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 30 градус ыстық, күн құбылмалы, кешке 24 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 29, күн ашық, кешкісін 25 градус жылы болайын деп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде аздаған жауын, 18 градус жылы, кешкі уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, плюс 15 градус. Алдағы афиш айдарынан мәдени жаңалықтарды біле аласыз, одан кейін әжетханадан қомақты ақша тауып алған адам жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: BeoFest Алматы 2026. Нам 5 лет. Главный опен-эйр страны отмечает юбилей. 5 лет музыки, которая задает ритм твоему лету. Только живой звук, энергия тысяч людей и артисты, которые качают прямо сейчас. На сцене 91, Кайрат Нуртас, Шиза, Улук Манапа, Мирбек Атабеков, Алем, Янлик, МД, Аяу, Гетто Докс, Жанар Дугалова, Бонапарт. Встречаемся на BeoFest 6 июня в 18 часов. Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар». В честь дня рождения Жайдарман приглашает вас на Жайдарман Freedom Super Cup. В спецпроекте опытные и всеми любимые команды сразятся не на шутку. 20 июня, Дворец Республики. Начало в 18:00. Выставка Леонардо да Винчи в Астане. Впервые в столице проходит международная выставка Леонардо да Винчи Genius of the Renaissance. Более 40 уникальных механизмов Леонардо да Винчи, восстановленных по его оригинальным чертежам. Цифровые лекции и голограммы легендарных произведений мастера. До 30 сентября погрузитесь в мир идей, которые опередили время на 500 лет. Игры будущего 2026 – это международный турнир нового поколения, где спорт объединяется с технологиями. В фиджитал-футболе команды сначала играют в диджитал-формате, а затем выходят на реальное поле. Итоговый счет определяет победителя. С 29 июля по 9 августа Астана примет 800 спортсменов из более чем 50 стран мира. Ожидается 8 фиджитал и цифровых дисциплин. Нас ждут матчи по топовым играм, в том числе по Counter-Strike 2 и Dota 2. Новая атмосфера и формат, который меняет представление о спорте. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.